0: И не иди, а рейда махрия. Банах на Йошви, мецла президент Картер.
1: Эй, по.
0: Малаванхаус. Шам, анах на Дедаберит, обе сафа, женена Миштамат. Энагилло. Джимми. Банах на Фанейну, Танах. וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י' ז' כה אמר הנביא ישעיהו לא זמחות מדבובקרס